0: Это разгадка не вписала. Это не вписала. Это еще не плотком компьютер. Сучая лангар опасаться за ритуха.
1: Топись в голову. Скажи, как она лови, лови. Лови туха.